你的身体的大衣的好疼，如夜晚个地的烈王来日和我心за рок яркен баву бра куштен хуш кудайк бирен намусе шерефе рассена шенгал намусе пешероже яна курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан